0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Где были и что бачили наши корреспонденты? Так, менавіта будзе пачынацца наша новая перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашы корэспандэнты. Першая перадача ў студіі «Радіа Рацыя» гасцюем Міколу Вавранюка і Радка Дамбровскага.
2: Я, глядзячы на Міколу Вавранюка, па яго цёплым шведрыку магу дадумацца, што быў недзе на захадзе і зараз вельмі мерзне ў Бівастоку.
3: А чому то на заходе не мерзнуть люди? На полдні больше, там не мерзнуть люди.
2: На полдневом заходе.
1: Так чи інакше будемо говорити про те, де ми були і що бачили. Здається, перше, де були, то ось Барселона.
3: Може, не перше, а пошнє, де були.
2: Ну, я пошнє, що мене за пару годів подорожа вельми позитивно уразило.
1: Ну, я у Барселоні був, скажімо, 3 рази, але пошній раз 2 роки тому. І так само був у початку 90-х годів, коли там були олімпійські літні гульні. І бачив, як міняється город. Що вас уразило у Барселоні?
3: Я якраз був на святі, і що мене уразило, скажімо, я можу порівняти з минулогодніми святами, які я калядними святами, поводлі нового стилю, то бок католицькими, як у нас привикли їх називати.
1: Польськими ще.
3: Ще польськими на Білосточчині кажуть. Так, думаю, що в Білорусі так само шмат де називають їх польськими святами. В минулому році я якраз їх провів у Вені і в Будапешті, а сьогодні в Барселоні. І, скажімо, така різниця, що Барселона не спить. Барселона менше святкує по-хатньому, сімейному. А якраз вулиці у центрі города живуть, ресторани працюють, крами відчинені, увесь город усю ніч, можна сказати, ну, може не то, що гуляє, але живе доволі інтенсивно, і вельми мало атрибутики такої святочної бачив, типу йолок у публічному місці, там перед катедрою одна стояла, ці святочна, як у Польщі називають їх шопками, святочна батлейка, великая каля на дзядзінцы катедры, то это одна, другая на галовным пляцы, можа не то, што галовным, адным з галовных пляцаў Барселоны, паміж урадам правінцыі і гарадскімі ўладамі таксама такая вялікая батлейка стаяла. І то бадай усе атрыбуты, ну, час ад часу надпісы «Бон Надаль», ну, добрага свята, дарэчы, надпісы пераважна па-каталёньску. Хаця увесь час стараўся разабрацца, дзе па-кастылійску, то бок па-гішпанску, а дзе па-каталёнску, то прынамсі тут зразумеў, што «Бон Надаль» гэта па-каталёнску, а «Фэліт Навідат» па-кастылійску.
2: Я толькі запамятаў «Бон Дія», здаецца. А мяне ўразіло найбольш тое, што ў палове кастрычніка можна было ісці ў шортах і ў майцы, і да гэтага дзесьці там гуляючы па вуліцах Барселоны, з якіх кожна нечым уражвае, там не ма магчымасці, каб камусь не падабалася. Хіба не памыляюся, прынамсі мне кожна вуліца мела штосьці цікавага. Можна зайсці ў палове кастрычніка ў мора і пакупацца, і вельмі прыемна, вельмі цёпла, і людзі ёсць, сонца свечіць, і гэта такое найбольш прыемны момант быў, калі тут ужо было дастаткова халадна, то там яшчэ можна было скарыстацца летам.
3: У майцы можна было хадзіць таксама і цяпер, таму што тэмпература была да 15-16 градусаў са знакам плюс сонца, і дзень даўжэйшы, так на 2 гадзіны ад нашага, прынамсі вечарам. Яшчэ да паловы 6 было даволі відно на вуліцах, калі ў нас ужо палове 4. Я гавару цяпер па польскім часе, які, дарэчы, такі сам, як і ў Барселоне. Ну, на 2 гадзіны, прынамсі вечарам, дзень даўжэйшы, даўжэй сонца свеціць.
2: Значыцца, для Беларусі будзе на 4 гадзіны дзень даўжэйшы.
1: Ну, дзень не будзе даўжэйшы на 4 гадзіны, толькі пазней сонца будзе, якби заходзіла.
0: Рація у подорожжах.
1: Але гэта якби одна справа. Другая справа, што мяне уразіла у Барселоне. Я бачу, як яна міняється. Початок 90-х годів і 2012 год. Гэта якби, ну вядома, што той самий город крышку больше, бо там людзей не прибиває аж так шмат, каля 4 мільйонів, як жило пад конец 20-го стагоддзя, так і цяпер столькі ёсць. Але звернув увагу на нацыянальны аспект. Тады яшчэ не была яна так каталонска, як цяпер. Цяпер і сцягі паўсюдныя, і надпісы на двух мовах, і часам, калі запытаеш нешта, стараюць хочешь говорить по-испанску, тебе не откажут по-испанску, а по-каталонску.
3: Хотя в самой Барселоне хіба такого нема, бо то все ж таки это космополитичный город, и там больше-меньше полова на полову, и теперь уже саправды на всех официальных установах и так само неофициально сустракаются подвойные надписи. На официальных усюды. Первая каталонская мова, другая кастилийская, испанская. Цікаво то, что на что ты звернул увагу, ну, как раз, когда Барселона рыхтовалася до Олимпиады, что все эти объекты практически выкористаны, что нема пустых объектов спортивных, с якими часто сустракаемся с такой ситуацией в інших городах, что напинаются, робят Олимпиаду, ці мундиали, потом неведомо, что с теми стадионами громадными, ці готелями, олимпийскими вёсками робить. У Барселоне все это загосподарено першокласно. На месте олимпийской вёсцы надморская теперь дельница вельми прыгожая. Так само готели узникли шикарные у тим месте, где жили спартовцы. Стадионы до сёння працуют. Например, як раз на олимпийском гуляє свои матчи футбольный клуб «Эспаньоль Барселона». Это как бы калиславутая Барселона, Барса, символ Каталонии, то тут как бы символ одинства Испании. Ну, и все это вельми функционально. До речи, видать, в этом городе несколько таких скачков. Две сусветные выставы в 1888 году и в 20-е годы 20-го стагодия. Как поменялись, скажем, ну, некоторые кварталы, Цитадель, ці той же Араваль, ці той Монжуй, где Олимпиада, где головные подеи Олимпиады 1992 года. Вельми это все органично вписывается у старую тканку города, ці окружає тую старую частку города.
2: Я на початку 90-х не був, бо якраз тоді був тільки у початковій школі, але глядів олімпійські гульні по телебаченні. І то, що Микола каже, що я не, що гэта живе, гэта правда. Я якраз там амаль дзень правів на гэтых об'єктах олімпійських і у палаці, і у музеях, які знаходяться побач. Так
3: що у палаці Мірадор.
2: Так что в этом одном месте можно провести весь день. И я памятаю только, что когда рыхтовался до этого подорожа, читал про Барселону, и это один из нешматликих городов в огле, который вельми мощно використал шанец, который дают олимпийские гульни. Бо часто организаторы кажут громадству, что скористаем на этих гульнях, а они на сам реч скористали, и экономично скористали, и зараз это використовывается. Так что для них это был такой штуршок, и мабуть так само, ну, до развития экономичного, с чего так само могло початься то, что ты кажешь, что в початку 90-х еще не было так бачно этих проявов каталончиков, а зараз уже их бачно. И перед референдумом я как раз был, и я бы не сказал, что не зауважно этих акцентов, бо амаль каждый дом, на каждом доме висели стяги каталонские, а у каждом в окне.
3: Ну так,
2: амаль...
3: так, але например, испанских нема. Испанские висят только на будинку генералитету и сядзіба у город городских уладов, и только на официальных будинках, так же они повинны. А нема такого, что, скажем, конфликту, что тут на одном балконе висит стяг Каталонии, а на другом Испания. Как раз я испанского стягу на приватном доме нигде там не бачу.
2: Я бы сказал, нема конфликту, это нормально отбывается. Я как раз тогда перед референдумом так само как раз припадала свята, национальная свята Испании. И в этот день мы ведали, что есть свята, але то, что мы убачили у выходя чи у метро на одной со станции, где полный чернек был у людей с хишпанскими стягами, какие спевали Кайбиба Испания. И не было так, что комусь что мешало, после выходя чи на улицу, я зауважал людей, какие тримали каталонский стяг, какие, ну, демонстрировали свою приналежность, и были побач с хишпанскими стягами. И не было зауважно, как кто до кого кричал. Одно, что то одни спевали Кайбиба там Испания, а другие, что Барселона, Каталония. И как бы, але это отбывало все на таким, можно было бы сказать, сябровских перепелках.
3: До речи, денег Каталония 12 вересня, что тем людям, которые у шпионскую шпионские теории разные верят, то так само говорят, что каталонцы имели дочинение про своих арабских посредников до атаки на World Trade Center и на Пентагон в Америке в 2001 году.
1: А в студии Радио Рация про Барселону и святы в Барселоне говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский. У нашей черговой передачи з цикла «Рація у подорожах» надалі будемо говорити про Барселону.
0: «Рація у подорожах». Де були і що бачили наші кореспонденти?

0: Радио Рация. Семятычи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 16 хвилин остается уже только до 4 годины после обеда у Польши и 5 у Беларуси. А это уже час на комментарии. Микола Бьянико сегодня

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Польше, 19 в Беларуси.
3: Смерть Линдси Грэма. Координационная рада згадала про важную роль сенатора для Беларуси. Белорусская доброохотника Жерара выпустили с подварты во Украине. Узъединение украинских и российских семей отбылось на территории Беларуси.
2: С новинами Валя Лаевская.
3: Координационная рада приняла резолюцию об круглым столе по переодолении политического кризиса и умацывании незалежности Республики Беларусь. За документ 30 липня проголосовали 60-71 делегата, которые участвовали в голосовании. Спикер координационной рады Артем Брухан в комментарии Радио Рации отзначил значение принятой резолюции.
4: Это все-таки политический сигнал, что представители орган демократичної частки білоруського громадства пропонує у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державного суверенітету і незалежності Білорусі.
3: Поводле Артема Брухана, принятие резолюции не означает, что хутка почнутся перемовы об что круглый стол отбудется в ближайший час. Документ, поводле его, является сигналом готовности разглядать разные варианты развития ситуации в Беларуси, у тем лику махчами транзит улады.
4: Сегодня про это казать рано. И эта резолюция демонструем нашу готовность до такого шляху. Я разумею, что на сегодняшний день ни Лукашенко, оточение не готовы. Сигналы, я так само думаю, можем побачить с часом, плюс когда гулом ситуация изменяется. Ну и что тычется транзиту улады, ну тут больше складано. На столе будут лежать разные подходы. Была дискуссия навод на ту таки у нас, на гэты конт.
3: У резолюции координационная рада подтримала проведение круглого стола с уделом демократичных институтов и представников органы улады Беларуси, которые ожидают фактичный контроль над краиной. Белорусский доброохотник Александр Красовский, он Жерар, вышел на волю во Украине. Про это поведомил блогер Сергей Беспалов. Сегодня он вышел на волю под заклад. При этом официальные обвинувачения ему так и не были выставлены, написал Беспалов. Александра Красовского затримали 14 сакавіка дома у Ірпені. Ён опынуўся под вартою праз подозрэнне ў самовольным пакіданні вайсковай часткі і захоўванні без неабходнага дазволу зброі ды боепрыпасаў. Красовскі на судзе заявіў, што не прызнае віны, а ягоная абарона адзначыла, што лічыць справу сфабрыкаванай. Александр Красовский из Минска начинал воевать за Украину в складе полка Калиновского. После пошел оттуда и керовал белорусским подразделением ТУР в складе 225-го особного штурмового полка украинской армии. С лета минулого года Красовский плановал звольниться и перейти у иншее подразделение. У пункте пропуску «Новая Гута» у Гомельской области на меже с Украиной сегодня проведена черговая операция узъединения украинских и российских семей, поведомил Держканал «Первый информационный». Отзначается, что 10 пенсионеров и маломобильных громадян, которые прибыли с территории России, накировались до свояков во Украину. Одна из пенсионерок покутует на онкологическое захворывание. А кроме того, как заявлено, 5 человек вернулось из Украины в Беларусь, где их сустрели свояки. Так само поведомляется, что 31 липня 4 украинских детей узъединились с близкими. Частка из них накируется в Украину, частка, как свержается, Украины Евразвязу. Апошний до этого российско-украинский обмен в рамках узъединения семьи у Новой Гуте отбылся 27 червеня, и он проводился по формуле 7-7. Беларусь является одной страной, которая имеет непрерывную межу с Российской Федерацией, так и с Украиной. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск через годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на Беласточчыне, Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне пераменная воблачнасць. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Тэмпература паветра днём ад 23 да 29 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racją i zakończył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rad zwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was u naszym efiry u 8 godzin u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Europejska Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 31 ліпеня.
1: Як Гарызонт рыхтаваўся да прыезду Лукашэнкі і што з гэтага выйшла?
6: Гарызонт завален.
5: Польшча чакае ад Расіі правакацыі. А ці гатовыя палякі ваяваць?
7: Не гатова, і не гатова не толькі з пункту гладжання тэхнічнага, але перад усім з ментальнага пункту гладжання.
1: Мінск, не спыняйся, трэба больш бетону. Садсеткі правазоны з ліпамі ў цэнтры сталіцы.
8: Самы плохой выхад, каторы можна было бы прэдлажыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Францыя ў падарожжах. Дзе былі і што бачылі нашыя карэспандэнты? Так, менавіта будзе пачынацца наша новая перадача «Рацыя ў падарожжах». Дзе былі і што бачылі нашы карэспандэнты? Першая перадача ў студіі «Радіорацыя» гасцюем Міколу Вавраюнка і Радка Дамброўскага.
2: Я, глядзячы на Мікалу Вавраюнка, па яго цёплым шведрыку магу дадумацца, што быў недзе на захадзе і зараз вельмі мерзне ў Беластоку.
3: А чаму то на захадзе не мерзнуць людзі? На поўдні больш, там не мерзнуць людзі.
2: На паўднёвым захадзе.
1: Так ці інакш будзем гаварыць пра тое, дзе мы былі і што бачылі. Здаецца, першае, дзе былі, то ёсць Барселона.
3: Можа, не першае, а апошняе, дзе былі.
2: Ну і апошняе, што мяне за пару гадоў падарожжа вельмі пазітыўна ўразіла.
1: Ну я ў Барселоне быў, скажам, 3 разы, але апошні раз 2 гады таму. І таксама быў у пачатку 90-х гадоў, калі там былі алімпійскія летнія гульні. І бачыў, як мяняецца горад. Што вас уразіла ў Барселоне?
3: Я якраз быў на святы, і што мяне уразіла, скажам, я магу параўнаць з мінулагоднімі святамі, якія я каляднымі святамі, паводле новага стылю, то бок каталіцкім, як у нас прывыклі іх называць.
1: Польскімі яшчэ.
3: Яшчэ польскімі на Беластоцчыне кажуць. Так, думаю, што ў Беларусі таксама шмат дзе называюць іх польскімі святамі. У мінулым годзе я якраз іх правёў у Вене і ў Будапэшце, а сёлета ў Барселоне. І, скажам, такая розніца, што Барселона не спіць. Барселона менш святкуе па хатняму, сямейнаму. А якраз вуліцы ў цэнтры горада жывуць, рэстараны працуюць, крамы адчыненыя, увесь горад усю ноч, можна сказаць, ну, можа, не то, што гуляе, але жыве даволі інтэнсівна, і вельмі мала атрыбутыкі такой святочнай бачыў, тыпу ёлак у публічным месцы, там перад катэдрай адна стаяла, ці святочная, як у Польшчы называюць іх шопкамі, святочная батлейка, вялікая каля на дзядзінцы катэдры, то гэта адна, другая на галоўным пляцы, можа не то, што галоўным, адным з галоўных пляцаў Барселоны, паміж урадам правінцыі і гарадскімі ўладамі таксама такая вялікая батлейка стаяла. І то бадай усе атрыбуты, ну, час ад часу надпісы «Бон Надаль», ну, добрага свята, дарэчы, надпісы пераважна па-каталёнску. Хаця увесь час стараўся разобрацца, дзе па-кастылійску, то бок па-гішпанску, а дзе па-каталёнску, то прынамсі тут зразумеў, што «Бон Надаль» гэта па-каталёнску, «Фэліт Навідат» па-кастылійску.
2: Я толькі запамятаў «Бон Дія», здаецца. А мяне ўразіла найбольш тое, што ў палове кастрычніка можна было ісці ў шортах і ў майцы, і да гэтага дзесьці там гуляючы па вуліцах Барселоны, з якіх кожна нечым уражвае, там не ма магчымасці, каб камусьці не падабалася, хіба не памыляюся, прынамсі мне кожна вуліца мела штосьці цікавага. Можна зайсці ў палове кастрычніка ў мора і пакупацца, і вельмі прыемна, вельмі цёпла, і людзі ёсць, сонца свечіць, і гэта такое найбольш прыемны момант быў, калі тут ужо было дастаткова холодна, то там яшчэ можна было скарыстацца летам.
3: У майцы можна было хадзіць таксама і цяпер, таму што тэмпература была да 15-16 градусаў са знакам плюс сонца, і дзень даўжэйшы, так на 2 гадзіны ад нашага, прынамсі вечарам. Яшчэ да паловы 6 было даволі відно на вуліцах, калі ў нас ужо палове 4. Я гавару цяпер па польскім часе, які, дарэчы, такі сам, як і ў Барселоне. Ну, на 2 гадзіны, прынамсі, вечарам дзень даўжэйшы, даўжэй сонца свеціць.
2: Значыцца, для Беларусі будзе на 4 гадзіны дзень даўжэйшы.
1: Ну, дзень не будзе даўжэйшы на 4 гадзіны, толькі пазней сонца будзе, якбы заходзіла.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: Але гэта якбы адна справа. Другая справа, што мяне ўразіла ў Барселоне. Я бачу, як яна мяняецца. Пачатак 90-х гадоў і 2012 год. Гэта якбы, ну вядома, што той самы горад крышку большы, бо там людзей не прыбывае аж так шмат, каля 4 мільёнаў, як жыло под конец 20-го стагодзя, так и теперь, столько есть. Але звернул увагу на национальный аспект. Тады еще не была она так каталонская, как теперь. Теперь и щаги повсюдные, и надписи на двух мовах, и часом, когда запитаешь нечто, старающись говорить по-испанску, тебе не откажут по-испанску, а по-каталонску.
3: Хотя в самой Барселоне хиба такого нема, бо то все ж таки это космополитичный город, и там больше-меньше полова на полову, и теперь уже саправды на всех официйных и установах, и так само неофицийно сустракаются подвойные надписи. На официйных усюды. Первая каталонская мова, другая кастилийская, испанская. Цікаво то, что, на что ты звернул увагу, ну, как раз, когда был, когда Барселона рыхтовалась до Олимпиады, что все эти объекты практически выкористаны, что нема пустых объектов спортивных, с якими часто сустракаемся с такой ситуацией и в инших городах, что напинаются, робят Олимпиаду, ці мундиали, потом неведомо, что с тими стадионами громадными, ці готелями, олимпийскими вёсками робить. У Барселоне все это загосподарено першокласно. На месте олимпийской вёсцы надморская теперь дельница вельми прыгожая. Так само готели узникли шикарные у тим месте, где жили спартовцы. Стадионы до сёння працуют, например, как раз на олимпийском гуляє свои матчи футбольный клуб «Эспаньоль Барселона». Это как бы калисловутая Барселона, Барса, символ Каталонии, то тут как бы символ одинства Испании. Ну, и все это вельми функционально. До речи, видать, в этом городе несколько таких скачков. Две сусветные выставы в 1888 году и в 20-е годы 20-го стагодия. Как поменялись, скажем, ну, некоторые кварталы, Цитадель, ти той же Раваль, ти той Монжуи, где Олимпиада, где головные подеи Олимпиады 1992 года. Вельми это все органично вписывается у старую тканку города, ці окружає тую старую частку города.
2: Я на початку 90-х не був, бо якраз тоді був тільки у початковій школі, але глядів олімпійські гульні по телебаченні. І то, що Микола каже, що це живе, це правда. Я якраз там амаль день провів на тих об'єктах олімпійських і у палаці, і у музеях, які знаходяться побач. Так
3: що у палаці Мірадор.
2: Так что в этом одном месте можно провести весь день. И я памятаю только, что когда рыхтовался до этого подорожа, читал про Барселону, и это один из нешматликих городов в ogóle, который вельми мощно використал шанец, который дают олимпийские гульни. Бо часто организаторы кажут громадству, что скористаем на этих гульнях, а они на сам реч скористали, и экономично скористали, и зараз это використовывается. Так что для них это был такой штуршок, и мабуть być tak samo, no, do rozwicia ekonomicznego, z czego tak samo mogło począć to, co ty każesz, to w początku 90-tych jeszcze nie było tak baczna, że tych prajawał katalończyków, a zaraz już o ich baczna. I przed referendumem jak raz był i jak mnie skazał, że to nie zauważna, że tych akcentów, bo amal każdy dom, na każdym domie wisieli ściechy katalońskie, u każdym w oknie.
3: Tak, ale na przykład hiszpańskich nie ma. Hiszpańskie wisiać tylko na budynku generalitetu i siedziba u городских уладов, и только на официальных будинках, так же повинны. А нема такого, что, скажем, конфликту, что тут на одном балконе висит стяг Каталонии, а на другом Испании. Как раз я испанского стягу на приватном доме нигде там не бачу.
2: Я бы сказал, нема конфликту, это нормально отбывается. Я как раз тогда перед референдумом так само как раз припадала свята, национальная свята Испании. И в этот день мы ведали, что есть свята, але то, что мы убачили у выходя чи у метро, на одной со станции, где полный техник был людей с хиспанскими стягами, какие спевали «Кей Биба Эспанья». И не было так, что комусь-то мешало, после выхода на улицу, я зауважал людей, которые тримали каталонский стяг, которые, ну, демонстрировали свою приналежность, были побач с хиспанскими стягами, и не было зауважено, как кто-то до кого-то кричал. Одно, что то одни спевали «Кей Биба там Эспанья», а другие, что «Барселона, Каталония». И как бы, але это отбывалось на таким, можно было бы сказать, сябровских перепевках.
3: До речи, день Каталония 12 того вересня, что тем людям, которые шпионские теории разные верят, то так само говорят, что каталонцы имели дочинение про своих арабских посредников до атаки на World Trade Center и на Пентагон в Америке в 2001 году.
1: А в студии Радио Рація про Барселону и святы в Барселоне говорили Микола Вавранюк, Радек Домбровский и я, Юрка Лащинский. У нашей черговой передачи z cykla Racja o podróżach. Nadalej będziemy mówić pra Barcelonu.
0: Racja o podróżach. Gdzie byli i co baczyli nasi korespondenty?